0: Los fines de semana suenan mejor con los clásicos de la zona gris. Y lo mejor de la buena radio.
1: Я письмо достал, Николай Иванович.
2: И опять запрещенное?
1: Совершенно запрещенное. Белинского Гоголю.
2: Ах, Николай Иванович, какое письмо?
3: Drop the charges!